0: Ча-ча.
1: Заплющи самбу, заплющи самбу, дей-дей-дей-дей-дей. Заплющи самбу, заплющи самбу, сдей.